видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВВБанка. Кэшбэк 5% на все. ВВБанк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.vbdefizbank.ru. ООО ВВБанк.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Детей интересует вопрос, откуда все берется. Взрослых, куда все девается.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Дождик. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 17 градусов. Ветер южный – 3 метра в секунду. Давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 90%. Завтра солнечно. Плюс 12, плюс 20 градусов. Ветер северо-западный – 5 метров в секунду. Влажность воздуха – 71%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.

покой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: знают.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО ВВ-банк.
5: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selexiv Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только губы.

часто время торопил, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года.

зеркало, шепчу спасибо я годам, и никому их не отдам, мои года.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о «Секрете императора». Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробно. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Когда сходит снег, на поверхности газонов становится виден культурный уровень жителей района.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске дымка, температура плюс 15 градусов. Ветер южный, 2 метра в секунду. Давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 95%. Завтра солнечно, плюс 12, плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Влажность воздуха 71%.
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
4: Биокилл. Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните, Биокилл.
5: От вредителей АЛЛАТАР – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
6: Их, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню. Не укусят комары!
7: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
8: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
9: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
11: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
12: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
13: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
14: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
15: Весна, тепло, и вдруг клещи.
16: Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» – территория без клещей.
17: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
18: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоним вам из города Южноуральска, Челябинская область. Поставьте, пожалуйста, веселую песню «Жасмин». Счастья, любви, успехов. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: Часов утра. А с вами на радио «Дача» Сергей Трофимов.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Лунный календарь

0: Радио Дача. Реклама.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
3: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Бабуль.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
1: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
13: Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть!
14: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
15: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
16: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
16: Михаил Шуфутинский.
18: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
17: Юлиана Караулова.
16: Отпетые мошенники.
19: Люби меня, люби.
16: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья. Я из города Иваново. Хочу передать привет своей любимой девушке Анне Пуховой и сказать для нее песню Андрея Губина «Все девушки как звезды». Вам, радио «Дача», большое спасибо. Такие

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал об итогах тренировки ядерных сил России и Белоруссии. Как пишет РИА Новости, президент нашей страны отметил, задачи выполнены полностью, подчеркнув, что важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. Добавлю, накануне глава государства на церемонии в Кремле наградил участников СВО. А сегодня президент проведет совещание с членами правительства, в рамках которого в режиме видеоконференц-связи примет участие в открытии новых объектов детского отдыха. И еще в пятницу Владимир Путин встретится с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев». Просвещение предупредили о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ. Там рассказали, что злоумышленники, пользуясь доверием государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени сотрудников ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под предлогом регистрации на итоговую аттестацию они пытаются получить код из СМС или побудить перейти по ссылке. Это предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуг и банковским приложениям. Специалисты подчеркнули, что Минпросвещение никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону и посоветовали при подозрительном звонке немедленно прекратить разговор. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по безопасной перевозке детей. Он вступит в силу в сентябре текущего года. Его главная цель – создать единую систему управления рисками при организации поездок для несовершеннолетних. Предполагается, что работа по выявлению, предупреждению и контролю опасных факторов будет вестись системно. Оценивать риски планируется на каждом этапе – при подготовке рейса, во время посадки и высадки пассажиров, а также непосредственно в пути. Курс доллара на сегодня 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 28 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Много музыки и мало слов. Этим утром на «Радио Дача».

0: пятницу каждый из нас уж точно режиссер собственной жизни. У каждого есть цели, каждый знает, чего хочет реализовать этим вечером. И у многих одна и та же цель – поскорее расправиться со всеми рабочими делами и окунуться с головой в отдых и некое беззаботное состояние. Гарантирую вам, друзья, что с любимыми хитами время пробежит совсем незаметно. Этим утром на радиодаче будет много музыки и мало слов. По музыкальной части встречайте совсем скоро композиции Юлии Савичевой группы «Комбинация» и уже сейчас «Унесенных ветром». Бодрого всем утра!
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: ком, если не о себе, песня Юлии Савичевой в эфире радио. Дальше тоже хочу достигнуть такого уровня принятия себя, чтобы собственным именем назвать композицию. Но это я утрирую, конечно же, на самом деле песня про школьную подругу Юлии с таким же именем, которые однажды навсегда расстались. Трогательная музыкальная история, в общем-то. Уже через 5 минут в гороскопе на радио Дача узнаем, ждут ли вас сегодня неожиданные встречи, вести из прошлого или нет. Не пропустите астрологический прогноз, а до него хит Дениса Клявера и Жасмин на радио Дача.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – производственная компания «Арса». Сегодня в Волоколамске дымка, температура плюс 15 градусов. Ветер южный, 2 метра в секунду. Давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 95%. Завтра солнечно, плюс 12, плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, 5 метров в секунду. Влажность воздуха 71%.
3: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
4: Реклама.
5: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8 926 105 94 14.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: благоприятен для покупок, расчетов и планирования бюджета. Возможны хорошие новости, связанные с деньгами. Близнецы, водолеи и стрельцы окажутся в центре общения. Возможны неожиданные встречи, яркие разговоры и интересные предложения. Однако не стоит давать обещания на эмоциях. Раки, скорпионы и рыбы могут почувствовать желание дистанцироваться от суеты. Вечер лучше посвятить себе, отдыху и эмоциональному восстановлению.
1: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: чудеса слушаем в эти минуты на Радио Дача. Так как композиция новая, она имеет все шансы попасть в наш чарт, в горячую десятку. В случае, если вы хит полюбите и будете часто заказывать в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Только благодаря вашей активности песни получают шанс занять свое место в еженедельном хит-параде Радио Дача. Подведем музыкальные итоги этой недели уже в 19 часов по московскому времени. Не пропустите горячую десятку.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: песни всегда ассоциируются с любовью, с неким зарождением чувств. Но тим белорусских несколько ломает это мое представление. В противовес всем написал песню о любви, которой не может быть, как у Шекспира в известном «Ромео и Джульетта», правда, без столь огорчающего финала и без личных подробностей. Хочу, чтобы все любительницы незабудок, роз, ландышей и тюльпанов были счастливы всегда. И если вы сможете достичь этого состояния, только отпустив какого-то человека, пусть так и будет, друзья. Главное — сохранить отношения друг к другу и не забывать моменты, когда вам вместе было по-настоящему хорошо. Сеанс психотерапии на этом завершаю. Скоро вернемся к хитам. Этим утром на радиодаче много музыки и мало слов. Никуда не уходите.
1: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
15: богатстве? Столько условий.
16: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
17: От вредителей. АЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
15: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
18: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.org. World. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я из города Орехово-Зуево. Хочу привет передать соседам Татьяне Григорьевне и Валентину Федоровне. И поставить для них веселую песню. Хорошего настроения. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. На участие в ЕГЭ зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников текущего года. Об этом сообщили в Рособорнадзоре, добавив, что ОГЭ пройдут почти 1 миллион 700 тысяч учащихся. В ведомстве рассказали, экзамены состоятся во всех 89 субъектах России и в 54 зарубежных странах. Там же подчеркнули, в местах проведения тестирований создадут комфортные условия. При жаркой погоде экзаменуемых обеспечат водой, исключат проведение мероприятий и шумных работ вблизи экзаменационных пунктов, а также предусмотрят возможность оперативного оказания медицинской помощи. Российские железные дороги дополнительно назначили 165 сезонных поездов на лето. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Он добавил, что вся система компании уже готова к летним перевозкам. Для пассажиров дальнего следования будет предоставлено больше мест. Увеличится и объем перевозок в сообщении с Крымом и курортами Северного Кавказа. Кроме того, Олег Белозеров рассказал, в сентябре РЖД запустит продажу билетов на электрички с проверкой личности через МАКС. А в 2028 году станет возможен запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России. Аналитики Яндекса изучили запросы россиян со словом «чай» в чате с Алисой AI. Выяснилось, что сограждане чаще всего спрашивают у искусственного интеллекта, какой чай понижает давление, какая страна изобрела чай и что полезнее, чай или кофе. Отдельная категория запросов связана со способами заваривания. Чаще всего пользователи интересуются, как правильно заваривать пуэр, зеленый чай и иван-чай. Последний также чаще остальных упоминается и в контексте полезных свойств напитка. Кроме того, в топе по таким вопросам зеленый чай, каркаде, ромашковый и гречишный чай. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Много музыки и мало слов. Этим утром на «Радио Дача».

0: сердце бьется в закрытую дверь. Песня с таким названием есть в эфире радиодачи. Это название очень уж хорошо описывает ситуацию, которая разворачивается в композиции Татьяны Булановой «Ледяное сердце». Красивый хит открывал новый музыкальный час в эфире радиодача. Уверен, в пятницу все сердца должны становиться несколько горячими. Нужно быть открытым к миру и множить хорошие моменты. Чаще говорить спасибо, меньше ворчать и множить хорошие моменты надо, друзья. Выходные все же на носу. Давайте настроение поднимать, в том числе и любимой музыкой. Скоро послушаем композиции Стаса Пьехи, Сергея Крылова и группы «Рок Острова» уже сейчас на Радио Дача.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: для всех любителей романов о Шерлоке Холмсе, ведь 22 мая — это день Шерлока Холмса. Фанаты однозначно должны перечитать одно из 56 произведений, в которых появляется этот эрудированный детектив с высоким уровнем интеллекта. Еще сегодня каждый может отметить день суши и роллов, как отмечать, думаю, вы понимаете и без меня. Еще сегодня день винегрета и день основания Третьяковской галереи. Есть повод культурно просветиться, друзья. Расскажу еще о одном интересном событии в рубрике «Праздник каждый день» на радиодаче уже через 5 минут. До этого послушаем классный хит Николая Баскова и Любови Успенской на радиодаче.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня отмечается Международный день биологического разнообразия. Событие о том, как удивительно устроена природа вокруг нас. Ученые до сих пор почти каждый год открывают новые виды животных и растений, а некоторые из птиц, насекомых и цветов существуют только в одном месте на всей планете. Сегодня у вас есть отличный повод отправиться на

0: слов не выкинешь. На радио «Дача».
1: Стартует утренняя игра, в которой мы вспоминаем хиты эфира «Радио Дача» на заданную тему. Вам нужно будет дозвониться в студию с

0: угадайте отрывок песни, что первой пришла на ум. Если справитесь, получите классный приз. Сегодня отмечается Международный день биологического разнообразия. По этому поводу давайте вспоминать хиты, в которых упоминаются животные, птицы, зайки, мишки. Ну и другие варианты жду по номеру 84-95-995-2555. Звоните, спойте отрывок песни и получите возможность выиграть набор для белоснежной улыбки. Всем желаю удачи.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Сегодня отмечается Международный день биологического разнообразия. По этому поводу в игре «Из песни слов не выкинешь» вспоминали хиты эфира «Радио Дача», в которых упоминаются животные. К нам дозвонилась голосистая Анастасия Заденцова. Давайте послушаем ее вариант ответа.
3: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Анастасия. Я из города Одинцова. Вспомнила песню Михаил Боярский «Рыжий конь». А по ночам мне снится конь, ко мне подходит рыжий конь. В лицо мне дышит рыжий конь, косит лиловым глазом. Всем хороших выходных, отличной пятницы, классной погоды.
2: Шикарное предложение. «Рыжий конь» Михаила Боярского подходит. Мне кажется, Анастасия когда-то занималась вокалом, потому что слышно, что голос поставленный. За это вручаем ей подарок от Waterdent, набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Будем слушать оригинал знаменитого хита «Рыжий конь» Михаила Боярского. Этим утром на «Радио Дача».

0: Песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
0: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
0: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВВБанка. Кэшбэк 5% на все. ВВБанк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВВБанк.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
11: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
12: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАТ не является лекарственным средством.
13: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого простора кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
14: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
15: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
16: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
17: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
18: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
19: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
17: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
21: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
22: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
23: Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть!
22: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
23: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
24: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
25: Самый лучший день заходил вчера.
24: Полина Гагарина.
26: Я обязана
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
24: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр. Хочу передать привет своей любимой жене, чтобы она всегда оставалась красивой, доброй и радостной. Леночка, я тебя очень люблю. Для тебя песня группы «Чай вдвоем». Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре определили, что запрещено делать выпускникам во время ЕГЭ. Как пишет РИА Новости, согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения экзамена, нельзя выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими участниками. Сдающим также не позволят иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по некоторым предметам. Кроме того, участник ЕГЭ нельзя фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Их наряду с бумажными или электронными экзаменационными материалами не разрешат вынести из аудитории. Также во время тестирования запрещено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми предметами. За нарушение этих правил участника удалят из пункта проведения экзамена. Напомню, основная волна сдачи ЕГЭ начнется в России 1 июня. В России с 1 марта будущего года расширит список оснований для аннулирования водительских прав. Так они будут признаны недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, если такое потребуется. Это нужно будет сделать в течение 3 месяца после получения соответствующего уведомления. В МВД предупредили, что мошенники начали рассылать дачникам сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства. Они предлагают оплатить штраф со скидкой по ссылке, а затем пытаются получить доступ к аккаунту на госуслугах. В министерстве напомнили, что основанием для оплаты административного штрафа является только официальное постановление о его назначении, подписанное должностным лицом и направленное лично заказным письмом или через госуслуги. Более того, перед привлечением к ответственности следуют контрольные мероприятия, о которых владельцы предупреждают заранее. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.

время, друзья, выбирать свое чудо на этот день, что станет вашим кредо пятницы. Желание поскорее уйти с работы или же вообще дела отложить и весь день провести в беседах с коллегами. Ну или честно выполнить свой долг и с чистой совестью отправиться отдыхать. Выбирайте, какой вы человек сегодня. А классные хиты помогут отыскать идеи, зарядят бодростью и позитивом. Этим утром на радиодачу много музыки и мало слов по части песен. Совсем скоро не пропустите хиты группы «Винтаж» Филиппа Киркорова и уже сейчас Леонида Агутина на «Радио Дача».

0: Творчество – это всегда работа, которую невозможно сделать без участия зрителя, слушателя, читателя. Поэтому вполне себе верное решение – разослать получившийся роман всем подругам, даже если этот роман не из области творчества. Мы вот тоже, друзья, всегда рады поделиться хорошей музыкой и интересным контентом. Сегодня в рубрике «Тот самый хит» будем наслаждаться композицией группы «Адреналин». Два друга, которые неразлучны с самой школьной скамьи в подмосковном Климовске, создали поп-рок-группу и покорили миллионы ушей хитом «Ковыляй потихонечку». Эту песню и послушаем уже через 5 минут на радио «Дача». Не пропустите.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: музыка, которую невозможно забыть. Тот самый хит на радио «Дача».
1: Год 1998.
0: Группа «Адреналин».

совершает последний полет на этой неделе. Это про всех трудящихся в графике 5-2. А вот Михаилу Журавлеву, автору блога «Логово ботаника в Одноклассниках», еще только предстоит совершить полет, причем первый на этой неделе. Завтра в 11:30 вас будет ждать новый выпуск рубрики «Хорошо устроено». Наш профессиональный биолог расскажет, как правильно удобрять растения в условиях обильных осадков. Не пропустите программу в выходные и помните, ваши вопросы мы очень ждем в группе «Радио

0: Дача в Одноклассниках. На самые интересные из них Михаил отвечает в эфире «Радио Дача».
1: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.

0: светлый, как сама весна. Хит Полины Гагариной продолжает эфир радио «Дача». Каждый из нас должен весне кричать «Я твоя, я твой». Нужно прямо-таки утопать в этом времени года, друзья, наслаждаться каждым его мгновением. Помяните еще мое слово в каком-нибудь ноябре. И старайтесь как можно больше времени посвящать отдыху и развлечениям. Потрудиться мы всегда и зимой успеем. А сады, как известно, лишь один раз в год цветут. До финала часа на радио «Дача» также не пропустите рубрику «Удачный момент» и классную песню «Золотого кольца». Шикарной вам пятницы!
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе в эфире.

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
13: Просто так.
12: Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВВ-банк.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
18: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
19: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
20: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
21: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
22: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. карты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Владимир Ляпин, я из Москвы. Хотел бы поставить песню «Отпетых мошенников» для моей любимой девушки Анастасии Черкасовой. Моя дорогая Настенька, ты делаешь меня счастливым каждый день. Спасибо тебе. А вам, Радио «Дача», процветания и всего самого наилучшего.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В правительстве смягчили инициативу о детских сим-картах. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством зафиксировано право родителя уведомить оператора связи о передаче сим-карты ребенку. При этом информировать его в обязательном порядке не потребуется. Кроме того, Кабинет министров включил в данный законопроект новую меру, направленную на пресечение использования мошенниками одноразовых сим-карт. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть через 90 дней после его оформления. Добавлю, рассмотрение этого документа запланировано на текущий месяц. Он включает в себя широкий комплекс решений от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт. Наступающим летом прямыми рейсами из России можно будет улететь в 31-32 страны. Как сообщили в Ассоциации туроператоров нашего государства, это на четверть меньше, чем было зимой. Снижение связано с сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также конфликтом на Ближнем Востоке. В число доступных стран попали в частности Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Египет, Индия и Индонезия. Эксперты рынка напомнили, пока нельзя продавать пакетные туры в Израиль, Иран, Катар, Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию. И добавили, что в летнем расписании не будет рейсов на Кубу и Венесуэлу из-за топливного и геополитического кризиса. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать летний лагерь для ребенка. Перед покупкой путевки родителям посоветовали проверить, входит ли учреждение в реестр организации отдыха и оздоровления детей. Также у него должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение, информация о котором размещена в региональных реестрах. Кроме того, следует изучить сайт лагеря, обращая внимание в частности на условия проживания и наличие спортивных объектов, кружков и секций. Это все новости к данной минуте. Всем желаю легкой пятницы.
0: Прямо сейчас.

0: она такая? Не раз за эфир сказал Александр Жилавский Ольге Бузовой. В каком контексте, узнаете уже этим вечером в новом выпуске шоу «Назад в будущее». Ольга приходит к нам во второй раз. Для нее мы приготовили новые испытания. Одно из них — удачный бокс, где Оле нужно будет нащупать собственные песни. Еще послушаем ее новый хит «Раненые раны» и обсудим творческие планы. Делайте радиодачу погромче в 17 часов по московскому времени. Не пропускайте шоу «Назад в будущее».
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Вот оно, несовпадение темпераментов в самом ярком его проявлении. Он с цветами, она в рваных джинсах. Сколько же огня будет в этих отношениях, боюсь представить. Новинку группы «Тестостерон» и диджея Димиксера слушали на радиодаче. Если вы тоже хотите поделиться чувствами в нашем эфире, приглашаем в программу «Удачный час». Уже

полдень по московскому времени начну передавать ваши приветы, поздравления, а еще буду исполнять музыкальные заявки. Оставить свою можно по телефону 8495-995-2555. Звоните прямо сейчас. Пока набираете, услышим хиты Максим и Юлии Михальчик на радио «Дача».

0: рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Для каждого дачника самое трепетное – это пересадить рассаду в теплицу, чтобы она прижилась и дала богатый урожай. Ведь уже столько труда было вложено. Как же правильно подготовить грядки? Ответ есть. Сажайте рассаду по биотехнологии с мягкими удобрениями Гуми-Оми и Бионекс. Суть биотехнологии в том, что нужно не просто поместить растение в землю, а создать вокруг его корней среду с полезными микроорганизмами, которые будут защищать и кормить растения, а мягкие удобрения при этом безопасны для почвенной микрофлоры и не обжигают корни. Почему удобрения от Башенком мягкие и притом эффективные? Гуми-Оми – целый сбалансированный комплекс макро- и микроэлементов с эликсиром гуми, который повышает приживаемость, защищает от всевозможных стрессов и повышает иммунитет. Бионекс – это комплексное органическое питание, азот, фосфор и калий – гумусные вещества, а также более 80 микроэлементов и минералов природного происхождения. Он обеспечивает активный рост, стабильное цветение и ускорение созревания урожая, а также мощно стимулирует развитие почвенной микрофлоры. Внесли один раз в лунку при посадке, и ваша рассада обеспечена питанием надолго. Мягко, бережно и без риска перекормить. Долгий пролонгированный эффект вы получите при использовании серии удобрений пробиогранулы. Гранулы постепенно высвобождают питательные вещества и содержат специальные полезные бактерии, которые умеют доставлять питание из окружающей среды к корням растений. 35 лет Башенком работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Выращивайте еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: объявление. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
1: Начинай забывать номера. Начинай просыпаться одна.
2: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
0: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
10: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
11: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
12: БАД не является лекарственным средством.
13: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
14: Алло, Таня, ты сейчас упадешь! Я еду в Гагры с самим Якиным! Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
15: 26 сентября 2026 года.
16: Москва, Лайф-Арена.
15: Большой фестиваль.
16: Удачные песни.
15: Михаил Шуфутинский.
16: Шаман.
15: Группа «Комбинация».
16: Сергей Лазарев.
15: Андрей Державин.
16: Группа «Винтаж».
15: Ольга Зарубина.
16: Григорий Лепс.
15: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
16: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.
17: Новый выпуск журнала «Психологес». «Сильное я». Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая Радио «Дача». Меня зовут Михаил, и я хочу всем передать огромный привет Дмитрию и Ирине Журавлевой. Заказать песню группы «Чили» «Лето», так как лето не за горами. Всем отличного настроения. Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов посетили логистический комплекс «Глория Джинс» в деревне Гривна в Подольске. Он является одним из самых современных распределительных центров в российском фэшн-ритейле. Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье сосредоточено почти 50% всех складских мощностей страны. Производительность здесь выросла в 4 раза за счет высокой роботизации. Антон Алиханов в свою очередь подчеркнул, что сейчас с ритейлом обсуждаются соинвестиции в разработку современных решений с искусственным машинным зрением и человекоподобными манипуляторами. Задача – освободить человека от рутинных, сложных, опасных участков работы и переместить в приоритетные для государства типы занятости – обрабатывающие производства, промышленность, сельское и перерабатывающее хозяйство. В Москве 15 лет работает система электронного межведомственного взаимодействия или базовый регистр. За это время городские онлайн-сервисы избавили жителей от необходимости собирать и подавать в учреждения около 2 миллиардов бумажных документов. Как подчеркнула заммэра Наталья Серкунина, цифровизация не только экономит время горожан, но и повышает эффективность работы госорганов. На столичный регион надвигается похолодание. Как рассказали в центре ФОБОС, уже в наступающие выходные жара спадет. Будет до плюс 24. В ночные и утренние часы возможны небольшие осадки. Ощутимо холоднее станет на следующей неделе. Столбики термометров не поднимутся выше 16 градусов. Прогнозируются проливные дожди. Тем временем в гидрометцентре сообщили, сегодня в регионе ожидаются переменная облачность. Местами ливень, гроза и град. Более того, на севере Подмосковья может образоваться смерч. По-прежнему будет жарко, днем до плюс 30. Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю легкой пятницы.
0: На «Радио Дача» удачный час.
2: На «Радио Дача» стартует удачный час. Время ваших приветов и поздравлений. Жду их в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере «Макс» по номеру 8-910-004-49-24. Поздравьте близкого человека с важной датой или просто передайте привет в такой хороший день. Поздравьте с пятницей, как минимум, да? Еще мы принимаем музыкальные заявки. Для этого, чтобы заказать любимую песню, звоните на номер 8-495-995-2555. А тот, кто дозвонит сегодня в студию «Радио Дача» шестым по счету, этот счастливчик станет обладателем шикарного подарка от команды «Радио Дача» — сертификата на 10 тысяч рублей в клинику по борьбе с варикозом. Звоните, дозвонитесь шестым и сможете забрать этот сертификат. И сегодня свой день рождения отмечает легенда отечественной сцены, человек, который подарил нам выражение «крошка моя», от которого мы узнали, что любимого человека могут ласкать чужие губы, и услышали, как ведут себя маленькие девочки. Сергей Жуков отмечает юбилей. Звезде исполнилось 50 лет. От команды «Радио Дача» желаем ему неиссякаемого запаса творческой энергии, позитива и новых хитов еженедельно. Будем слушать классную песню «Ай-яй-яй» в начале удачного часа на «Радио Дача».

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Дмитрий. Передаю привет своему сыну Дмитрию Дмитриевичу. Желаю ему удачи и счастья. И передаю песню Дениса Клявера. Всех с весной. Спасибо, радиодача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». С набережных Челнов шлем привет нашей дорогой Ангелине. Ей сегодня исполнилось 20 лет. Поздравляем с днем рождения, Ангелину. И желаем ей здоровья,

Читаю ваши сообщения, друзья, из группы ВКонтакте «Радиодача», из мессенджера «Макс», куда вы их присылаете на номер 8-910-004-49-24. Родители Димы Колчанова из Зеленодольска поздравляют его с окончанием первого класса. Пишут: ты у нас молодец, держись, еще немного осталось, 10 лет всего. Ну какое же тут всего, Алексей написал нам это сообщение. Ольга, огромный привет Курганинскому ресурсу передает, пишет: держитесь, девочки, скоро домой. Но в Кургане-то вообще совсем-совсем скоро домой. Наверное, часа 4 у вас уже. Нина далее. Привет своему мужу Сереже и сыну Данюше передает, которые трудятся на улице. Младшая спит, а средний в саду. Очень всех люблю. Они у меня все большие молодцы, написала Нина. И дочери Ксения и Наталья поздравляют с днем рождения свою любимую мамочку Ирину Алексеевну. Желают ей крепкого здоровья, удачи, благополучия, исполнения всех желаний. Мама, ты наше все, наш лучик света и заботы. Ну и закрепим такое классное сообщение песней про счастье. Анита Цой в эфире «Радио Дача».

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я звоню вам из Белгородской области. Меня зовут Светлана. Сегодня последний день отпуска у меня. Хочется хорошего настроения перед выходными. Так что поставьте, пожалуйста, песню какую-нибудь веселенькую, хорошую. И передаю привет своим дочерям Елены и Ирины. Дай Бог им здоровья,

0: Точный час.
1: Возвращаюсь к вашим посланиям. Друзья, Марина из Нижнего Новгорода поздравляет любимую племянницу Анастасию с 18-летием и с окончанием школы. Желает исполнения желаний и удачи в сдаче экзаменов и поступления в ВУЗ. Анастасии пожелаю не волноваться. Экзамены пройдут, а ваша психика потом будет восстанавливаться долго, Анастасия. Все будет у вас хорошо. Ирина из Москвы передает привет всем дачникам и всем жителям Рубцовска. Также привет отправляет своей сестре Фарафоновой Екатерине, поздравляет ее с прошедшим днем рождения, желает здоровья, счастья, успехов, удачи во всем. Она очень любит радиодачу, слушает его каждый день без остановки. Вот правильная слушательница наша Екатерина. Друзья, ваши послания тоже очень жду. Оставляйте их в группе ВКонтакте «Радиодача».
2: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.

0: Продолжаем удачный час на радио «Дача». Анна, главу автовокзала города Каменска-Шахтинского, Оксану Владимировну, поздравляет с днем рождения. От всех сотрудников вам большой привет. Пожелание счастья, любви и удачи во всем. Юлия далее поздравляет коллегу Шепелеву Танюшку с юбилеем, с 50-летием. От всего коллектива тоже привет и тоже пожелание удачи отправляются Татьяне. А мы для нее еще и хорошую песню поставим. Желаем, чтобы в эту пятницу у вас все получалось само собой. Вот вы ничего не делали, а все дела шли только в гору. Артур Пирожков на радиодаче прямо сейчас. Жду ваши послания, друзья, в группе ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджере «Макс» на номере 8 910 004 49 24.
1: Если хочешь танцевать,

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемые радио «Дача». Меня зовут Вдовин Миша. Я хочу всех поздравить с не по дням летней, весенней погоды. Море позитива в программе по заявкам на радио «Дача». И хотелось бы услышать песню Евгения Осин «Плачет девушка».

0: Точный час.
1: Еще немного ваших текстовых посланий озвучу в программе «Удачный час» на радио «Удача». Елена, привет передает девочкам из швейного цеха на улице Украинской города Мичуринска. Поздравляет с финалом трудовых будней и пишет «Ура! Выходные!» Девушки наши постоянные слушательницы. Всю рабочую неделю мы с вами были вместе и вместе ее завершаем. Желаю вам потрясающих выходных. Далее коллектив «Ясный сокол» передает привет всем слушателям радио «Удача». Всем желают хорошего настроения, прекрасного солнечного дня, море улыбок и побольше позитива. Присоединяюсь, подписываюсь под каждым словом. Друзья, ваши послания тоже очень жду в группе ВКонтакте «Радиоудача» и в мессенджере «Макс». Пишите нам на номер 8-910-004-49-24. Совсем скоро вернусь к вашим посланиям в программе «Удачный час» на «Радиоудача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, уважаемая Радио Дача. Меня зовут Силкин Николай. Я звоню из Подмосковья. Передаю привет Журавлеву Александру, Лилии Леонидовне, Силкину Игорю. Желаю им хорошей погоды, счастья в душе. И ставлю для них песню «Шамана». Спасибо, уважаемая Радио Дача. Мы вас всегда слушаем.
3: Мы обязательно исполним музыкальное желание нашего слушателя. Но сначала от команды Радио Дача вручим ему сертификат на 10 тысяч рублей в клинику «Варикоза Нет Про». Начните новую жизнь без проблем с венами. Поздравляем, будьте здоровы. И вот ваша нелюбимая песня «Шамана».

Продолжаем удачный час на радио «Дачу». Читаю ваше сообщение из группы ВКонтакте. Человек под псевдонимом Кроля написал. Передает привет своей маме Галине, с которой сейчас находимся на даче. Желает удачного дня. А, это Наталья, она подписалась. Простите, спалил ваш псевдоним. Мария далее пишет. Желаю, чтобы в Сибири поскорее наступила весна и согрела нас солнышко. Ведь без него так грустно. Но мы вам из Москвы часть тепла пару градусов готовы отдать. Найдете способ, как забрать, пишите. И Светлана приветик передает девчулям из швейной фабрики Art Tex с пожеланиями шикарного завершения рабочей недели. Присоединяюсь к ним. Друзья, до финала программы по заявкам совсем мало времени осталось. Успейте передать свой привет или поздравление в группе ВКонтакте «Радио Дача».

0: передача. Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню Домодедовского района. Хочу передать привет всем своим знакомым. И чтобы для моей супруги Ольги Доронькиной прозвучала композиция.

0: Удачный час.
1: И будем завершать удачный час на радио «Дача» вот какими сообщениями, друзья. Елена, солнечный привет из Могилева передает всем слушателям радио «Дача». Также привет отправляется ее соседу по даче Дмитрию Ковальчуку и сестре Виктории с фамилией Халусева. Далее, мама Настя из Ивантеевки, Московской области. Приветик шлет любимой дочурке Арине. Пишет: «Скоро выпускные экзамены. Успехов тебе, родная. Очень тебя люблю». Арина, поразите там всех на этих экзаменах. Ирина, далее. Огромный привет коллективу Эмерче. Передает: «Вы лучшие», пишет. «Хорошего настроения и прекрасных выходных желает, если они у нас будут», добавляет Ирина. Но должны быть, должны. Хотя бы один денек, надо передохнуть, друзья. Юлия, привет передаем. Передает жителям деревни Захарьино. Всех с наступающими выходными поздравляет. И вот на этой жизнерадостной ноте будем завершать удачный час, друзья. И я, Даня Борисов, тоже с вами прощаюсь. До понедельника. Оставляю вас в компании Марии Федоровой. Всем потрясающего завершения пятницы.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
9: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
10: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
11: БАД не является лекарственным средством.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
14: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8-800-238-38
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
17: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
0: Удачный час. Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Петр. Живу в Краснодарском крае, Бреховецкий район. Хочу передать привет Жемагуль, Наталье в Санкт-Петербург, Светлане Федоровой, ну и всем моим дорогим.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Студия «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре выпустили рекомендации в преддверии начала основного этапа сдачи ЕГЭ. Так, рядом с пунктами проведения экзаменов запретили проводить строительные и технические работы, а также любые шумные культурные мероприятия. В жаркую погоду все участники тестирования должны быть обеспечены питьевой водой, а медицинские пункты должны быть готовы оказать необходимую помощь. Напомню, основная волна ЕГЭ стартует в России 1 июня. На участие в единых госэкзаменах зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников текущего года. Россиян предупредили о схеме мошенников с билетами на поезд и самолет. Как пишет РИА Новости, аферисты создают поддельные сайты для покупки проездных, рассылают письма со ссылками на них и угрожают аннулировать бронь или, наоборот, предлагают скидку. Причем они маскируют адреса электронной почты, и граждане думают, что им приходят официальные письма. Россиян призвали быть крайне внимательными и бдительными, чтобы не стать жертвами мошенников. Метеорологи Яндекс.Погоды подготовили прогноз на наступающее лето в мегаполисах России. В частности, они рассказали, что в Екатеринбурге вероятно обновление 30-летних сезонных тепловых рекордов. В Новосибирске, Омске и Челябинске обновление 10-летних максимумов. Также грядущее лето может стать самым жарким за последние 10 лет в Москве. При этом, по сравнению с прошлым годом, заметно теплее будет во всех мегаполисах. Сильнее всего разницу заметят жители Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы и Челябинска. Метеорологи добавили, рекордных дождей или, наоборот, сильных засух не прогнозируется. Режим осадков в целом ожидается в пределах климатической нормы для всех крупнейших городов России. Курс доллара на сегодня 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля 28 копеек. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

уже ждут, не дождутся, когда ворвутся в эфир вместе с программой «Диско-дача». Начнутся они в 20:00 по московскому времени и подарят 3 часа лучших энергичных композиций. Можно будет танцевать, зажигать дома, на даче, на природе, где души заблагорассудятся. В ближайшие же минуты будут песни для настроения от группы «Вирусы» и Сергея Ростова. И это только начало чудесной, прекрасной моей смены на радиодаче. Мария Федорова с вами. Всем привет!

0: передавать приветы и поздравления через рубрику «Удачный момент» на радио «Дача». В эфир она выходит каждый час. И, соответственно, каждый час кому-то по привету передаем, закрепляем сказанные любимые песни. Номер для ваших заявок музыкальных 8495-995-2555. Звоните, не стесняйтесь. Запишем что-то красивое от вас. И послушаем любимые песни в исполнении Юрия Антонова, Валерии и Шуры на радио «Дача» в самое ближайшее время.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: столицы ехать, и мы с вами это сделали, добрались. Сегодня пятница, проводим ее хорошо, там, где есть радиодача, а завтра проснемся с ощущением, что весь день наш, потому что завтра уже выходные наступят. Этот час тоже завершается, будем исполнять музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент», а чуть раньше послушаем группу «Нана» и «Иванушек Интернешнл» на радиодаче. Всем большущий привет!
1: Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
3: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
4: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день. Я звоню вам из Пятигорска. Семья Галдиных. Хотим поздравить замечательную женщину, жену, маму, бабушку, Бритвину Марию Федоровну из станицы Константиновской. Сегодня у нее день рождения. Мы желаем ей здоровья, бодрости и настроения, исполнения всех желаний, больших и маленьких, долголетия. Все, что самое хорошее, самое приятное, мы ей желаем. И поставьте, пожалуйста, песню Надежды Кадышевой «Течет ручей». Спасибо, радиодача. Слушаю вас каждый день. Спасибо большое.

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Пассажиры смогут бесплатно перевозить велосипеды в электричках Москвы и Подмосковья в течение всего дня 24 мая. Акция приурочена к ежегодному московскому весеннему велофестивалю. Для участия в ней нужно приобрести билет с нулевой стоимостью в кассе ЦППК или автомате. Велосипед можно будет разместить в тамбуре поезда или закрепить в салоне с помощью специальных креплений. Как напомнили в ЦППК, стартовый городок фестиваля в этом году будет находиться у проспекта Академика Сахарова, рядом со входом со стороны улицы Маши Порываевой. Добраться до место проведения удобнее всего со станции площади трех вокзалов на МЦД-2 и МЦД-4. Радио «Дача» готовится отметить большой юбилей. Легендарной радиостанции исполняется 20 лет. Праздничный фестиваль «Удачные песни» состоится 26 сентября в Лайф-арене. В этот вечер на одной сцене соберутся звезды, чьи хиты давно уже стали дороги сердцу каждого. Полина Гагарина, Денис Клявер, Михаил Шафутинский и многие другие. Гостей ждет яркое шоу, отличное настроение. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. На севере Подмосковья сегодня может образоваться смерч. Об этом предупредил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Также на столицу надвигается мощный ливень с градом и резкое похолодание. Пятница станет последним жарким днем до плюс 30 градусов. Однако уже вечером южный ветер усилится до 20 метров в секунду. Это и создаст условия для возникновения смерча на севере Подмосковья, юго-востоке Тверской и западе Ярославской областей. На столицу сегодня обрушатся сильные дожди. Также ожидается град диаметром до 5 миллиметров. В выходные температура воздуха опустится до плюс 20 градусов. На следующей неделе в регион придет осенняя погода с ночными похолоданиями до плюс 5. Это все новости к данной минуте. Диджей Слон, Ангел А. А ты меня любишь прозвучит далее в нашем эфире.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: пятницу. В эфире Радио Дача в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для ваших поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните, передавайте привет и всяческие пожелания и заказывайте песни, которые вам нравятся. А мы исполним ваши заявки в финале часа. Ближайшая будет исполнена. Чуть раньше прозвучат классные хиты от Seven Rose, группы «Гости из будущего» и Ярослава Сумишевского. Всем отличной пятницы. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: пока еще не наступило, зато вовсю продают сейчас клубнику. Черешню вчера отведала лично, но подождать, наверное, нужно еще пару недель, а то не совсем сладкое, не так, как мы любим. Зато сладкие песни для вас на Радио Дача круглосуточно. В скором времени будем слушать Наталью Гордиенко и Олега Газманова. А если вы зайдете на наш сайт radiodacha.ru, то там вам будут доступны еще и дополнительные онлайн-каналы «Песня года» и «Диско Дача». «Песня года» — это онлайн-канал с главными шлягерами нашей страны, которые звучали на знаменитом телефестивале. А «Диско Дача» — это онлайн-канал с зажигательными танцами. В общем, музыка на любой вкус для вас, друзья. Всем желаю приятной пятницы.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией Arsa Group. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Arsa Group. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: любимых песен ждет вас далее на Радио Дача. После группы Чили будем слушать певицу Полину, а уже вечером подведем музыкальные итоги уходящей недели. В хит-параде «Горячая десятка». Узнаем, какие композиции вы заказывали чаще остальных. И премьеру недели для вас уже приготовили. Будет совместная песня «Обнимай» в исполнении Стаса Михайлова и Люси Чеботиной. Сегодня в 7 вечера по Москве. Не пропустите.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Начинай забывать номера. Начинай просыпаться одна.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите.
4: Реклама.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
10: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве и ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 200 38 38. 8 800 200 38 38.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я из города Улан-Удэ, Республика Бурятия. Передаю привет всем своим родным, моему мужу Евгению, моим дочкам Аленочке, Машеньке, моей мамочке. Всем хорошего настроения, теплого наступающего лета. Пусть все будет у всех хорошо. И поставьте, пожалуйста, композицию «Иванушек International», что-нибудь заряженное, веселое. Спасибо, радио «Дача».

0: часа дня. С вами Радио Дача. Теленовости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. Первый канал покажет сериал «Потерянная жизнь». Фильм о Мэрилин Монро покажет Первый канал. На ТВ выйдет фильм «Тебе звонит судьба». Об этом в ближайшие несколько минут. Премьерный показ сериала «Потерянная жизнь» стартует на Первом канале. Главные роли в многосерийной психологической драме с элементами триллера исполнят Татьяна Аргольц, Кирилл Гребенщиков и другие актеры. По сюжету героиня – икона стиля, владелица престижной художественной галереи, жена успешного бизнесмена и будущая мать. Однако даже самые близкие не догадываются о ее тайне. Некогда рисование спасло девушку, а теперь искусство для нее – способ спрятаться от реальности. Появление загадочной Жанны запускает цепочку событий, вынуждающую героиню вспомнить, что она так старалась сильно забыть. На кону оказывается брак, репутация, будущий ребенок и сама жизнь Екатерины. Премьера 25 мая в 22:00. Первый канал покажет документальный фильм о Мэрилин Монро к столетию актрисы. Создатели обещают снять маску с главной голливудской трагедии. Ни богини, ни глупышки, ни жертвы, только живая женщина по имени Норма Джин, которая сама создала и разрушила образ Мэрилин. Это не биография, а расследование феномена, который уже 100 лет управляет нашими представлениями о славе и одиночестве. Премьера 30 мая. Мелодрама «Тебе звонит судьба» состоится на телеканале «Россия». В центре сюжета продавщица цветов Светлана, которая внезапно становится вдовой. Ее муж, школьный учитель Александр, погибает. Виновник аварии уничтожает улики, запугивает свидетелей и избегает наказания. В итоге виновным признают самого погибшего. Тем временем героиня узнает, что беременна, и это известие дает ей смысл жизни. Спустя 3 месяца Светлана обнаруживает, что у сим-карты мужа появился новый владелец. Не сдержав эмоций, она отправляет незнакомцу голосовое сообщение. Им оказывается владелец архитектурного бюро. Он не только обещает вернуть сим-карту, но и предлагает помочь восстановить справедливость. Премьера состоится 30 мая. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15:00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина.

Следующий праздник намечается осенью, друзья. В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать эту круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября в Москве в Лайф-арене. Для вас яркие выступления Сергея Лазарева, Стаса Михайлова, Полины Гагариной, Владимира Преснякова, группы «Нана», Султана Лагучева и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире радиодача встречайте замечательные хиты Натали и группы «Нана», кстати, участников наших замечательных. Ох, сколько раз я это слово сказала. Всем приятной пятницы.

0: пятница и суббота с воскресеньем, и уже сегодня работает как-то веселее, знаете ли. И сегодня у нас важная миссия намечается на вечер. Запуск фирменной машины времени в звездном шоу «Назад в будущее». Сегодня к нам в гости придет Ольга Бузова. Мы, Мария Федорова и Александр Жилавский, очень ее ждем. И вас тоже будем ждать, рады будем видеть около радиоприемников в 5 вечера по московскому времени. Не опаздывайте. И в ближайшие минуты готовьтесь подпевать отличным хитам на радиодаче в исполнении ансамбля «Лесе песни» Сергея Лазарева и Андрея Державина.
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Рогачев прямо сейчас на радиодаче. Он тоже будет вместе с нами отмечать 20-летие нашей радиостанции на большом юбилейном фестивале «Удачные песни» в Лайф-арене 26 сентября. Ждем этот день и ждем в эфире другие любимые композиции. Скоро будем слушать Ани Лорак и исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Оставайтесь с нами.
1: Удачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на Радио Дача.
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на Радио Дача.
3: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: «Удачные песни». Радио «Дача» отмечает

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Нина. Я из подмосковной Балашихи. Хотела бы передать привет моему другу Анатолию. Поставьте, пожалуйста, для него песню в исполнении Ирины Аллегровой. Всем желаю хорошего дня. Спасибо огромное. Радио «Дача».

0: радиоудача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Российские железные дороги дополнительно назначают на лето 165 сезонных поездов. Об этом сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров, подчеркнув, что компания полностью готова к летним перевозкам. Для пассажиров дальнего следования будет увеличено количество мест, а также вырастет объем перевозок в сообщении с Крымом и курортами Северного Кавказа. Кроме того, Олег Белозеров рассказал, что в сентябре РЖД запустит продажу билетов на электричке с проверкой личности через приложение «Макс». А в 2028 году станет возможен запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России. Федеральная налоговая служба напомнила россиянам о необходимости отчитаться о движении средств по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам за 2025 год. Сделать это нужно до 1 июня включительно. Отчет обязаны подать граждане России, иностранцы с видом на жительство и лица без гражданства, находившиеся в стране более 183 дней. Подать сведения можно через личный кабинет налогоплательщика, лично в налоговом органе, через представителя по доверенности или заказным письмом. Отчитываться не требуется, если счет открыт в стране Евразийского экономического союза или в государстве с автоматическим обменом финансовой информации, а также при условии, что остаток и обороты по счету не превышают 600 тысяч рублей или эквивалент в валюте. Стало известно, что привлекает женщин в мужчинах. Согласно одному из исследований, на первом месте голос – это приятный тембр и грамотная речь важны для 60% женщин. Далее следует взгляд и мимика, а также улыбка и смех. Из внешних деталей ценятся сильные руки с венами, красивые кисти и ухоженные ногти. Борода нравится 16%, мужскую прическу отметили только 9%. Среди красных флагов, которые могут оттолкнуть, женщины назвали неприятный запах, мета-одежда, грязная обувь, неухоженные ногти, тревожное и суетливое поведение, а также избегание зрительного контакта. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час откроет Юлия Савичева с композицией «Никак».
1: Прямо сейчас.

0: тщательнее отдыхать, друзья. Если же снится отпуск во время работы, вы точно устали, и вам срочно нужны моря и дальние страны, чтобы наконец-то подзарядиться. Вот завтра, послезавтра у нас выходные, можно будет хотя бы попробовать порепетировать на выходных, отдохнуть. Радиодача будет вместе с вами, обещаем отличную музыку, и в ближайшие минуты, в частности, насладимся ей уже. Будем слушать Михаила Шуфутинского, Татьяну Овсиенко и Сергея Пенкина с новинкой на Радиодаче. Оставайтесь с нами.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
2: Реклама.
3: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Рейзи в душе. Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

участник большого юбилейного фестиваля «Удачные песни» Михаил Шуфутинский с одной из своих свежих композиций «Последний полет». А сегодня еще на одну новую песню в нашем эфире станет больше буквально через 3 часа. В хит-параде «Горячая десятка» вас ждет премьера недели от Стаса Михайлова и Люси Чеботиной. Послушаем их совместное музыкальное творение. Песня называется «Обнимай». В 7 вечера по московскому времени не пропустите. И, собственно, наслаждайтесь пятницей с хитами Муслима Магомаева, «Жасмин» и Леонида Агутина в дуэте с Анжеликой Варум на радио «Дача». Приятного всем настроения!

0: свадьба – это маленькая жизнь, которую нужно прожить ярко. Яркий пятничный вечер у нас в самом разгаре. Через 10 минут на радио «Дача» начнется звездное шоу «Назад в будущее». Мы, Мария Федорова и Александр Жилавский, уже на местах. Скоро встретим в нашей студии прекрасную гостью – Ольгу Бузову. Старт программы в 5 вечера по московскому времени. Перед этим исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и будем слушать классный хит в исполнении Славы на радио «Дача». Оставайтесь с нами.
1: «Удачные объявления». Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Начинай забывать номера. Начинай просыпаться одна.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите. Реклама.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Александр из города Красноярска. Хочу передать привет своим любимым девчонкам, жене, дочери, сестре. И поставить для них песню «Максим. Нежность». Всех люблю. Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 5 часов вечера. С вами «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли после масштабной модернизации Ленинградский вокзал. Он входит в крупнейший транспортный узел страны, площадь трех вокзалов, который ежедневно обслуживает 350 тысяч пассажиров. Сюда входят метро, МЦД, пригородные поезда, поезда дальнего следования, Сапсан и наземный транспорт. В ближайшее время начнется строительство вокзала высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, и пассажиропоток узла вырастет до 500 тысяч человек. Поэтому власти Москвы и РЖД решили поэтапно реконструировать территорию, начав с самого старого и значимого вокзала. Следующим этапом станет реконструкция Ярославского вокзала и создание площади с единой пересадкой между видами транспорта. Москва вошла в число европейских городов-лидеров по продолжительности жизни. Об этом в беседе с агентством «Москва» рассказал политолог Глеб Кузнецов, комментируя данные мэра Сергея Собянина. На форуме есть результат. Глава города сообщил, что средняя продолжительность жизни в Москве сейчас достигает 80 лет. Значимость этого показателя становится очевидной при сравнении с другими странами. Пандемия коронавируса, по его словам, полностью изменила карту мирового долголетия, и мегаполисы вышли из кризиса по-разному. Минцифры и операторы связи проработали технические решения для работы банкоматов и платежных терминалов в условиях, когда отключен мобильный интернет. Об этом в ходе 8-го съезда Ассоциации банков России сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Отмечается, что операторы вместе с банками уже проводят апробацию. Регулятор также обсуждает с Минцифры включение всех финансовых организаций страны в белые списки. Ожидается, что банки и страховщики будут добавляться в соответствующие перечни поэтапно. Это связано с технологическими ограничениями. Пока невозможно подключить все организации разом. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире звездное шоу «Назад в будущее». В гостях Ольга Бузова. Всем отличной пятницы. Настроение. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
2: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
0: Пристегните ремни. Это
2: звездное шоу
0: «Назад в будущее»
2: на «Радио Дача».
3: Эксперты советуют тем, кто хочет похудеть, перед взвешиванием обязательно снимать часы, потому что время нынче тяжелое. Впрочем, для вечера пятницы это утверждение совершенно несправедливо, ведь в эфире «Радио Дача» шоу «Назад в будущее», и мы его ведущие Александр Жилавский и Мария Федорова.
4: Шикарный вечер у нас сегодня, потому что к нам снова пожаловала она. Певица, актриса, телеведущая, девушка тонкой артистической организации, которая покорила почти все творческие сферы деятельности. Ольга Бузова, привет!
5: Спасибо, привет. Большое. Привет, да, пятница у нас сегодня такая. Вы когда говорите снова, это вы что, не рады меня слышать и видеть?
3: Ты знаешь, в чем,
5: каждый раз,
3: скажем,
5: как в первый раз.
3: Тонкость ситуации. Я тут штудировал твои цитаты, мы еще к этому вернемся. Среди прочего, понял, что ты очень любишь быть первой. Так вот, ты придя первая. Второй раз, стала первой опять.
5: То есть все приходили по одному разу, а я второй раз.
3: А ты первая, кто пришел два.
5: Так я и третий раз приду.
4: Будем ждать и будем готовиться.
5: Мне всегда есть что рассказать. У меня всегда огромное количество новостей, событий. Всегда хочется поделиться событиями.
4: У тебя новая песня недавно вышла, появилась в эфире у нас. А раз ты с нами не впервые, мы специально для тебя приготовили игру, с которой начнем программу.
5: Что? Я ненавижу. Нужно что-то щупать, трогать. Я это не люблю.
4: Придется. Удачный бокс. Вот, можно открывать глаза. Так, не подглядывать в щели.
5: Ой, я такое не люблю. Мне нужно знать, что там лежит.
4: Мы тебе скажем, там твои песни.
3: Там все тактильно приятное, там нет скорпионов. Один предмет.
5: Так все!
3: Мягкий, но приятно мягкий.
5: Ну что?
4: В общем, нужно просунуть руку, не подглядывай. И нащупать что-то. Там три твои песни, ассоциации.
3: Три предмета, ассоциирующиеся с твоим
4: творчеством. И ты должна угадать, что это за песня.
5: Пусто. У меня нет.
4: Нет, ну песен про пустоту. Песни есть. Чуть дальше. Вот эту можно штуку взять. Вот это. Ну, начнем с этого. Ладно. Что это за можно?
5: Мандаринка.
4: Правильно!
5: И бокальчик любимого и кристалла.
3: Да, можно
5: я заберу.
4: Хорошо.
5: Я считаю, дают, бери. Так, угадала.
4: Так, ну давай дальше, не бойся.
5: Никогда. Причем.
4: Все. Ничего.
5: Не бойся.
4: Ниже.
3: Хруст пошел.
5: Но это что-то мягкое.
4: Да. Можно вытащить. Второй рукой помогай себе.
5: А вы видите, да?
4: Видим.
5: А, это марля.
4: Ну, практически.
3: Медицинского назначения.
4: Да, а

0: принципе, все пригодится.
1: Возьмешь все с собой на шоу Воли в следующий раз.
2: Так, и еще одна штука там.
0: Вы меня хотели подколоть? Думали, что я не буду угадывать свои песни?
2: Что-то знакомое. Нет, это не игра.
1: Но примерно из той же оперы. Вот так, вот есть приставка, ага, игровая.
2: Антенны. Так, их три там.
1: Сейчас есть практически в каждом доме.
2: Да, для чего-то. Туда вставляется проводок. И что он дает?
1: Сейчас даже, знаешь, сначала ставят это, а потом в квартиру заселяются, иначе не работает.
0: Это, ну, не домофон же?
2: Нет.
0: Телефон.
1: Ну, вот смотри, в центре Москвы, допустим, не работает интернет. Представим себе эту невозможную ситуацию.
2: О, да, а что он дает?
0: Это Wi-Fi.
3: Да. Если хочешь давай,
0: заданием. Ой, ну слушайте, это такое прикольно.
1: Я понял принцип. Главное Олю уговорить, дальше все пройдет как по маслу.
0: Да, да, да. Мне, знаете, важно выключить мозг и быть на полном доверии. То есть расслабиться и получать удовольствие.
1: Но ты же у нас не первый раз, знаешь,
2: да,
1: что
2: ну мы
1: от
2: не могли ничего
1: не
2: плохого туда положить. Ольга Бузова с нами в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача». Скоро продолжим.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: Вы слушаете «Радио Дача».
1: В одной из своих песен она сравнила мужчину и Wi-Fi, что в принципе логично. Во-первых, наличие и того, и другого совершенно не гарантирует качественной связи. Во-вторых, и то, и другое периодически исчезает в неизвестном направлении. Ну и в-третьих, некоторые люди испытывают непреодолимый соблазн подключиться к соседской сети.
2: О, да, знать бы пароль.
1: Ольга Бузова в звездном шоу «Назад в будущее». И прямо сейчас мы отправляемся.
3: Отправляемся в случайную эпоху.
1: Очень близко к текущему моменту. Новое шоу «Сокровище императора».
2: Да, да, да.
1: Расскажи, мы не хотим узнавать об этом из интернетов, хотим от тебя лично.
2: Уже стартовала, кстати.
4: Уже стартовала с 12 апреля. Все равно я могу говорить все, что угодно, но я всегда считаю, что лучше посмотреть один раз, составить свое мнение, свое впечатление, выбрать тех ребят, которые нравятся, за которых вы будете болеть. Я могу сказать как ведущая то, что я могу сказать.
1: Мы этого и ждем. Да. Вся страна ждет. Твои люди собрались.
4: Во-первых, я безумно счастлива, что у нас это получилось сделать в третий раз. Это сложный проект, потому что мы снимаем в другой стране, мы снимаем в Китае. И третий сезон мы снимали в Чунцине. Это самый большой по масштабу город в мире. Многоярусный, сложный, запутанный. Как и наши задания, как и наши маршруты. Любое шоу делают люди. И люди, которые смотрят. Благодаря нашей аудитории мы снимаем уже третий сезон. Мы его отсняли, сейчас показываем. И люди, конечно же, которые принимают участие. Мы стоим, как капитаны корабля, которые всегда на стороне ребят, но которые еще следят за правилами, потому что в третьем сезоне правила ужесточились. Сейчас нельзя писать на руке китайские слова. Но люди-то уже смотрели первые два сезона, уже начали искать какие-то свои
1: лазички
4: для того, чтобы себе облегчить жизнь. Не тут-то было. Все должны быть в равных условиях, поэтому правила чуть-чуть, нормально так ужесточились. Я уверена. Почему я уверена? Потому что я там была, я это шоу ввела. Более того, я даже знаю, кто победитель. Я уверена, что мы в этот раз снова вас удивим. Смотрим по воскресеньям в 6 вечера на канале ТНТ. «Сокровище императора», третий сезон.
1: У-ху! У вас есть доброе предзнаменование. В нашей стране хорошая примета стартовать 12 апреля.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: Она поставила диагноз неразборчивости некоторых пользователей соцсетей, а именно сказала: «Ты отлайкал все фотки даже без обработки». Ольга Бузова в звездном шоу «Назад в будущее». На этом месте у нас обычно блиц. Но поскольку через блиц ты уже мужественно...
3: прошла.
2: Точнее, женственно прошла.
3: Женственно,
2: своей изящной походкой.
3: Спасибо.
4: Легкой.
2: Мы решили это испытание заменить.
3: Вы меня прям решили сегодня удивить.
1: Было, не было.
4: Удаляла ли пост, если он не набрал много лайков?
3: Архивировала.
2: Искала ли о себе информацию в интернете?
3: О себе?
4: Да.
2: Ну, гуглишь Ольга Бузова, допустим.
3: Да. Когда нужно было срочно показать собачку, которая была у меня в детстве, да. Под рукой не было фотографии, мама долго не отвечала, и в интернете есть все, вы сами
2: Удобно.
3: Знаете. Удобно, да.
4: Надевала ли одежду, которая тебе самой совершенно не нравилась?
3: Да, приходилось. Профессия обязывает.
2: Были ли какие-то мелкие кражи в магазине? Или крупные?
3: Ну, в детстве, я думаю, кто жвачку себе не клал?
2: Не присваивал.
3: Вы знаете, это, на самом деле, большой-большой был урок для меня, потому что мы дети, мы же не понимаем, нас надо учить. Я безумно благодарна за воспитание. Да, оно было в свое время где-то жестким и категоричным, но тогда мне дедушка объяснил: чужое брать нельзя.
4: Притворялась ли больной, чтобы не идти навстречу?
3: Нет. Я всегда прихожу навстречу, если есть договоренности, или если возможно перенести и что-то отменить, все-таки надо уважать людей, и если ты действительно по-настоящему болеешь, чтобы не заражать других вокруг.
4: Лучше.
2: Читала ли чужую переписку без разрешения?
3: Ну, может быть, когда-нибудь подглядывала.
2: Сейчас, мне кажется, вся женская аудитория: да кто из нас без греха?
3: Кто,
2: вот
3: из, кто из нас этого не делал?
4: Полностью согласны. Ольга Бузова сегодня в звездном шоу «Назад в будущее». Мы не прощаемся.
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете Радио Дача.
0: Реклама.
5: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8 926 105 94 14.
6: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Весна на радио «Дача». Назад в будущее.
1: В эфире радио «Дача».
2: Если озадачить поисковик запросом «Ольга Бузова высказывания», одним из рекомендуемых вопросов окажутся самые популярные философские цитаты. Это абсолютная правда.
3: Действительно, да?
2: Да. Девушка, чьи мысли улетают в народ, снова сегодня у нас в гостях. Оля, еще раз привет. Всю
3: Всем
2: механику
3: привет.
2: Ты знаешь.
0: Отправляемся в прошлое.
3: Не так давно на одном из шоу телевизионном тебя спросили, почему, Оля, у тебя один красный костюм?
2: Всего один?
3: Всего один. Но это же ведь неправда, не один. Раньше обсуждали твой минималистичный наряд. Мы же видели много, просто огромное количество нарядов. Костюм паука просто божественный. Бесподобный. Сколько всего у тебя нарядов, чтобы уже люди не думали, что один красный только?
4: У меня огромное количество костюмов. Если мы говорим о сценических нарядах, я очень люблю менять образы.
2: Объем можешь как-то охарактеризовать? Комната,
4: килограммы,
2: две?
4: Ну, целая комната. У меня под мои костюмы выделена целая комната. В этой же комнате находится моя гримерка. Когда я не собираюсь в кадре где-то на локации, я собираюсь часто дома. И вся эта комната, она полностью в шкафах, в моих костюмах. Это не только костюмы, это огромное количество обуви, головных уборов, аксессуаров.
3: Комната как у Киркорова или поменьше, или побольше?
4: Ну, поменьше, конечно. Но, вообще, я никогда не люблю как у.
2: Кто любит как у? Это какая-то может получиться математическая задачка. Сколько комнат как у Бузовой поместится в комнате как у Киркорова?
0: «Назад в будущее».
1: В эфире «Радио Дача».

0: «Мои грабли, как и мои люди, всегда где-то рядом», когда-то сказала она, пополнив перечень своих великих афоризмов. Ольга Бузова в звездном шоу «Назад в будущее». И самое время поговорить об актуальном, о животрепещущем, не побоюсь этого слова.
1: О твоей новой песне, которая не так давно появилась в эфире «Радио Дача», называется «Раненые раны». Как она появилась, эта композиция?
2: Песня у меня, она появилась год назад.
1: Как долго?
2: Возможно, у автора стихов Михаила Сафарбековича Гуцериева она появилась еще намного раньше. До меня она дошла только в прошлом году. Это большой длинный путь создания продукта. В данном случае продукт — это песня «Раненые раны». Слушайте на волнах «Радио Дача». Добавляйте ее к себе в плейлисты. Пусть ваши раны никогда никто не поранит вновь.
1: Лучше послушаем песню «Раненые раны» на радио.

0: Реклама.
1: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8 926 105 94 14.

0: Друзья, не придумавшие, как накопить на отпуск в теплых странах, объясняют женам ситуацию словами из ее песни «Давай останемся вдвоем в нашей с тобой Москве». Оля Бузова в звездном шоу «Назад в будущее». И прямо сейчас мы отправляемся.
1: Отправляемся в будущее.
2: Случайная встреча в самолете с актером Никитой Кологривым положила начало вашему творческому тандему. Вы записали песню «Гештальт», сняли клип. Кто был инициатором?
3: Я. Это полностью абсолютно моя идея. Мне безумно приятно, что идея, которая многим могла показаться безумной, потому что это что-то настолько невероятное. Я видела, как были
0: все... Ну где же ты видана, когда вместе поют актер и певица?
3: Ну да, вообще. Где?
0: Неожиданно.
3: Неожиданно, да.
2: Актер и актриса.
3: Полностью была моя абсолютная идея, которая была основана исключительно на порыве моем. Мы же все боимся. Мы боимся говорить вслух о том, о чем мы думаем. Мы боимся ошибаться. Мы не разрешаем себе очень многие вещи. А я считаю, что мы живем один раз в жизни, и лучше попробовать, рискнуть. Помните, как раньше в детстве?
0: Кайфуйте, жизнь одна.
3: Нас не смущало, когда мы поднимали руку и спрашивали у педагога, что если нам что-то непонятно. Сейчас мы боимся показаться глупыми, невоспитанными или необразованными. Боимся лишний раз что-то сказать. Надо, конечно, контролировать, что ты говоришь. Это тоже важно. Надо давать себе отчет своим действиям и поступкам. Но здесь, что касается творчества, нету никакой подоплеки. Просто возникла у меня идея. Я создала продукт вместе со своими ребятами, с командой. Конкретно по референсу мы создавали песни. Я знала, что я хочу. И то, что я услышала впервые, когда я услышала демо-версию,

0: Я просто поняла, что это то, что я хотела. И я оказалась права. То есть все, что я в своей голове придумала, я реализовала, и все получилось. И как красиво сочетаются наши голоса. Давайте не будем забывать про песню, которая вышла в мой день рождения.
1: «Разрешаю себе».
0: Которая вообще является не только песней. Песня «Разрешаю себе» — это манифест моей жизни.
1: Психотерапия в чем-то.
0: Конечно, безусловно. А музыка лечит? Музыка лечит и раненые раны в том числе. Еще эта песня — это название моего шоу. Первого стадионного шоу, которое состоится 2 октября в Live Arena.
2: Да.
1: На этом пока. На этой оптимистичной ноте мы сделаем небольшую паузу. Будем ждать и нового шоу, и любого другого продолжения твоей творческой деятельности. А пока послушаем музыку в эфире радио «Дача». Впереди у нас финалочка, которую мы тоже под себя видоизменили.
3: «Назад в будущее».
4: В эфире радио «Дача».

0: в финале лично мне очень бы хотелось еще раз процитировать нашу сегодняшнюю гостью. Итак, любовь — это не план, любовь — это чувство. Единственная движущая сила в этом мире — это любовь.
1: Факт.
0: Узнаешь?
1: Узнаю, да. Узнаю. Абсолютно согласна с собой.
0: Согласен с предыдущим оратором.
1: Более того, даже лучше не придумаешь. И каждый раз, когда выступаю на концертах, и когда я говорю «Миром правит любовь», это тоже, кстати, песня и название песни «Миром правит любовь». Я искренне так считаю.
0: И перед тем, как люди поднимут по бокалу газированного за твои слова, мы... видоизменили то испытание, которое обычно у нас звучит в финале.
2: Звонок в будущее ты уже совершила в 3 октября, как ты помнишь, звонила, пока официального ответа из 3 октября не было. Ну, потому что шоу еще не прошло.
1: А, мы же пока не знаем.
0: Пока не знаем.
2: Все хорошо, но официального ответа не было. Ну, Будем ждать до октября. А сейчас...
0: подготовили 3 твоих цитаты. И мы хотели бы, чтобы ты сейчас из 3 своих цитат выбрала ту, которая для тебя в моменте, здесь и сейчас, наиболее актуальна. Одну из 3. Просто вот можешь даже без особых комментариев.
2: Может придумать сейчас новую.
0: Если вдруг не найдется нужного, да? Итак, 1. В этом мире я королева. Не нравится — живи в другом.
1: Факт.
0: Девушку не в онлайн надо ждать, а с букетом у ее дома.
1: Поступок. Что комментировать? Супер.
0: И 3. Для меня зрительская любовь как вода для растения. Я этим подпитываюсь. Что из 3 более актуально на данный момент?
1: На данный момент это 3.
0: Про зрительскую любовь.
1: Да, потому что у меня планируется огромное количество событий в этом году. Это и творческие разные коллаборации.
0: Коварно улыбается. Что-то задумала.
2: Что-то будет.
0: Что-то будет.
1: А когда я не думала? Это вы же думаете, что я не думала.
0: Кто?
1: А если я думаю, значит, я думаю.
0: Я мыслю, значит, я существую.
2: Если я думаю, значит, я думаю.
1: Конечно же, что уж говорить, уже в свой день рождения я сообщила всем важную дату. 10 лет моей музыкальной карьере. И под это событие я устраиваю праздник для своих поклонников, праздник для себя. Шоу «Разрешаю себе» — это новая глава в моей музыкальной карьере, в моей жизни. Один раз и только 2 октября.
0: Оля, спасибо тебе огромное, что ты в своем напряженнейшем графике нашла время для того, чтобы вновь прийти в студию «Радио Дача». Тем более и в пятницу. Ну и мы будем ждать тебя и в 3 раз.
1: И в 4. С огромным удовольствием.
0: Договорились.
2: Ольга Бузова сегодня была в звездном шоу «Назад в будущее». До встречи в будущем. Пока-пока.
3: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
4: С любимыми артистами.
3: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
4: На радио «Дача».
3: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
4: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
3: По будням.

0: спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
14: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
21: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
20: Михаил Шуфутинский.
22: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
21: Юлиана Караулова.
20: Отпетые мошенники.
23: Люби меня, люби. Жарким огнем.
20: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
21: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
24: К

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Артар Шкирицкий. Я звоню из Рязани. В этот весьма классный вечер хочу послушать бодрящую песню, которая мне очень нравится. По ресторанам. Всем слушателям супер настроение. Клево там, где есть дорогой радио «Дача». До свидания.

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Перечень специальностей, по которым ограничат прием студентов на платное отделение, планируют пересмотреть к 2028 году. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на Миноборнауки. Ограничения вводятся для направлений, чьи выпускники менее востребованы на рынке труда. В министерстве отметили, что первый год действия новых правил показал положительные результаты. При этом IT-специалисты под сокращение не попали и получили дополнительную поддержку. Заметно сократился платный прием на юриспруденцию. В прошлом году на это направление поступили более 43 тысяч человек, а в новом учебном году предусмотрено 29,5 тысяч платных мест. К 2028 году из списка с ограничениями исключат прикладную этику и пожарную безопасность. Федеральная налоговая служба напомнила россиянам о необходимости отчитаться о движении средств по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам за 2025 год. Сделать это нужно до 1 июня включительно. Отчет обязаны подать граждане России, иностранцы с видом на жительство и лица без гражданства, находившиеся в стране более 183 дней. Подать сведения можно через личный кабинет налогоплательщика, лично в налоговом органе или через представителя по доверенности, а также заказным письмом. Отчитываться не требуется, если счет открыт в стране Евразии экономического союза или в государстве с автоматическим обменом финансовой информации, а также при условии, что остаток и обороты по счету не превышают 600 тысяч рублей или эквивалент в валюте. На следующей неделе в Центральной России ожидается полярное вторжение, которое принесет осеннюю погоду. Жаркий период сменится снижением температуры до 16 градусов и кратковременными дождями. Об этом сообщили в центре ФОБОС. Как уточняют синоптики, в понедельник в тыловой части циклона пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит от 8 до 11, а днем будет не выше плюс 15. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывают Иванушки Интернешнл.
0: Прямо сейчас

0: рядом может быть и океан, и море, все что угодно, а потом просыпаешься от звука будильника и вынужден все эти жаркие танцы оставить как минимум до вечера пятницы, который, кстати, уже с нами. А значит, через пару часов для вас программа «Диско-дача», наш трехчасовой танцевальный марафон. Там, конечно, у многих возникает желание танцевать и радоваться выходным. Все, что мы любим и ждем всю рабочую неделю. Также через короткую паузу для вас хиты Артура Пирожкова, Влада Сташевского, Вавана и Анны Семенович и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».
1: Реклама. Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: желание танцевать — вполне нормальная реакция. На этот счет проводились даже исследования, которые показывают, что это естественная физиологическая реакция, которая может возникать даже у людей, не получающих удовольствия от самой музыки. Это связано с активацией двигательных областей мозга при прослушивании ритмичных мелодий. А еще танец помогает избавиться от стресса. Ну, есть же такие варианты, как, например, покричать, чтобы отпустило. А тут не нужно напрягать свои связки и искать безлюдное место. Достаточно просто незначительных усилий тела. Поэтому вам для спокойствия уже скоро хиты Алсу, Михаила Боярского и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера при укладке под ключ, дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
2: Реклама.
3: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: году последние звонки в российских школах планируется провести 26 мая. Мне кажется, дата определена не случайно. 26.05.26. Красиво же. Хотя в некоторых школах, например, в столичных, уже были последние звонки. Видел лично. Поэтому кого-то из школьников можно уже поздравить, ну и пожелать успешно сдать все экзамены. К другим пожеланиям вашим музыкальным мы вернемся в финале часа. А вот уже потом подведем с вами музыкальные итоги недели. Буквально через 10 минут в нашем эфире программа «Горячая десятка», хит-парад лучших песен на радио «Дача».
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с 2 ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я звоню из Москвы. Хочу передать огромный привет своему любимому мужу Александру и заказать для него песню «Валерий». Желаю своему мужу счастья, здоровья, радости, хорошего настроения и всего самого-самого лучшего. А вам, радио «Дача», большое

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли после масштабной модернизации Ленинградский вокзал. Он входит в крупнейший транспортный узел страны, площадь трех вокзалов, который ежедневно обслуживает более 300 тысяч пассажиров. Сюда входят метро, МЦД, пригородные поезда, поезда дальнего следования, Сапсан и наземный транспорт. В ближайшее время начнется строительство вокзала высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, и пассажиропоток узла вырастет почти до 500 тысяч человек. Поэтому власти Москвы и РЖД решили поэтапно реконструировать территорию, начав с самого старого и значимого вокзала. Следующим этапом станет реконструкция Ярославского вокзала и создание площади с единой пересадкой между видами транспорта. Минцифры и операторы связи проработали технические решения для работы банкоматов и платежных терминалов в условиях, когда отключен мобильный интернет. Об этом в ходе 8-го съезда Ассоциации банков России сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Отмечается, что операторы вместе с банками уже проводят апробацию. Регулятор также обсуждает с Минцифры включение всех финансовых организаций страны в белые списки. Ожидается, что банки и страховщики будут добавляться в соответствующие перечни поэтапно. Это связано с технологическими решениями, пока невозможно подключить все организации разом. Пассажиры смогут бесплатно перевозить велосипеды в электричках Москвы и Подмосковья в течение всего дня 24 мая. Акция приурочена к ежегодному московскому весеннему велофестивалю. Для участия в ней нужно приобрести билет с нулевой стоимостью в кассе ЦППК или автомате. Велосипед можно будет разместить в тамбуре поезда или закрепить в салоне с помощью специальных креплений. Официальный курс доллара на завтра, по данным Центробанка, составит 71 рубль 21 копейку, евро будет стоить 82 рубля 54 копейки. Это все новости на сегодня. Сразу после выпуска хит-парад «Горячая десятка». Всем отличной пятницы и выходных. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: нами вечер пятницы. Впереди целых два дня, чтобы поставить дела на паузу и просто насладиться моментом. Тем более, что весеннее солнце все активнее заявляет о своих правах и периодически напоминает даже летнюю погоду. По крайней мере, в отдельных городах нашего вещания. Приветствуем каждого, кто настроился на радиодачу с этой минуты в нашем эфире. Отличное дополнение финалу рабочей недели программы «Горячая десятка. Наш музыкальный чарт». У микрофона Сергей Черноусов. Всем привет! Начнем с хороших новостей. Сегодня нас, как всегда, ждет премьера. Свою новую песню представит дуэт, который уже радовал нас совместной работой. И вот сегодня они вновь вместе представят свою новую песню. Стас Михайлов и Люся Чеботина с потенциальным хитом «Обнимай». Услышим чуть позже, а вот сейчас к раскладу в хит-листе.
1: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
0: Итак, на этой неделе нас, увы, покинула песня «Алешенька» Татьяны Куртуковой. Зато будет новинка и свободное место для не менее прекрасной песни в нашем музыкальном рейтинге. Полина Гагарина недавно представила свою новую песню «Твоими руками». Премьера была также в рамках нашего чарта. А сегодня она уже в десятке лучших хитов недели. К ней вернемся через несколько минут. А сейчас десятое место, и сегодня здесь хит Ани Лорак «Одинокая».
1: Номер 10.

0: песня Филиппа Киркорова «Давно все хорошо». Третью неделю в нашем чарте. Сегодня располагается на 9-й строчке хит-парад «Горячая десятка». Ну, после таких слов «Давно все хорошо» каждому становится как-то спокойнее, когда все твои переживания и проблемы где-то позади. А сейчас то самое спокойствие, от которого действительно каждому хорошо. Это, кстати, и к пятнице можно отнести. Трудовые будни остались позади, а теперь спокойный и приятный вечер, который нам дарит самые лучшие хиты этой недели. Продолжим двигаться к вершине музыкального чарта «Радио Дача».
1: «Горячая десятка».
2: «Горячая десятка»
1: на «Радио Дача».
0: Но для начала все-таки предлагаю вернуться к истории музыкального рейтинга «Радио Дача». Здесь у нас известный хит, любимая многими песня, которую мы впервые услышали в 2025 году. Тогда же весной она занимала верхнюю строчку программы «Горячая десятка». И сейчас мы с удовольствием послушаем песню Татьяны Куртуковой «Одного» в эфире «Радио Дача».

0: Вы слушаете «Горячую десятку» на радио «Дача», наш традиционный пятничный хит-парад. Мы уже начали свое движение к вершине чарта, и давайте всем напомним. Открывала хит-парад песня Ани Лорак «Одинокая». Отличный старт, и мы искренне надеемся, что в следующий раз данный хит окажется выше. Мы же продолжаем набирать обороты. На 9-й строчке сегодня обосновалась песня Филиппа Киркорова «Давно все хорошо», которая всего лишь 3 недели в нашем чарте и уже стремится наверх. А вот 8-е место достается песне Полины Гагариной «Твоими руками» впервые в хит-параде. И такое отличное начало пути. Мы с вами следуем дальше, ведь там самое интересное.
1: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
0: Перед тем, как мы отправимся к вершине нашей

нашего чарта предлагаю совершить небольшую остановку для того, чтобы музыкально поговорить об одной интересной дате. На календаре 22 мая, и сегодня отмечается Международный день биологического разнообразия, задача которого — обратить внимание общественности на проблему исчезновения на Земле многих представителей флоры и фауны. А еще есть немало песен, посвященных данной теме. И сегодня вашему вниманию топ-3 песни о разных представителях животного мира. Третье место — песня Алены Свиридовой «Розовый фламинго».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Весна на радио «Дача». Номер 6.

0: 6-я строчка нашего хит-парада. Песня группы «Астудио», она не виновата. Между прочим, были и первые места, верхние строчки, поэтому желаем повторить успех. Ну а сама песня была выпущена в сентябре прошлого года. Здесь у нас как раз осеннее настроение, история о разбитой любви, предательстве, в общем, настоящая драма. Надо сказать, что сама группа «Астудио» под руководством Байгали Серкибаева продолжает радовать поклонников новыми композициями, сохраняя свое фирменное звучание, которое и сделало группу одной из самых популярных в нашей стране и за ее пределами. Сегодня на радио «Дача» для вас только лучшие хиты, ну и впереди верхние строчки хит-парад «Горячая десятка».
1: Номер 5.

0: эфире «Радио Дача», программа «Горячая десятка», топ-10 композиций, которые вы признали лучшими на этой неделе. Давайте закреплять в памяти те позиции, которые уже успели распределиться в нашем списке. Итак, 6-е место занимает песня группа «Студио», она не виновата, 16 недель в нашем чарте и вновь стремится наверх. А хит Николая Баскова «Туманы» в этот раз спускается с 3-й строчки на 5-ю. И песня Ольги Бузовой «Раненые раны», учитывая исход, явно вызывает интерес у нумерологов. 4-ю неделю музыкальной работы в нашем чарте, на прошлой неделе было 4-е место, и сегодня достается строчка под номером 4. Это промежуточные итоги нашего чарта, и прямо сейчас предлагаю отправиться в путешествие.
1: Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
0: Сегодня нас ждет город-герой, один из крупнейших на юге страны, Волгоград, который раскинулся на западном берегу реки Волги в нижнем ее течении. Там также слушает радиодача на частоте 97,6 FM. И сейчас узнаем музыкальные предпочтения местных жителей. На 3-й ступени хит группы Feist Family «Раз, два».

А серебро получает Дима Билан. Хит «Что-то на родном». На верхней строчке песня группы «Винтаж» «Малахит» в Волгограде номер один.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Продолжаем подводить итоги хит-парад «Горячая десятка». Находимся сейчас в преддверии третьего места. А его сегодня занимает яркая работа, которая на прошлой неделе была на первой строчке. Лидер прошлой недели. Песня «Шутка», которую нам представили Григорий Лепс и Акмаль в феврале этого года. А вот 16 июля, если забегать вперед, Григорий Лепс отметит свой день рождения. Народный артист России рассказал о своем необычном спортивном увлечении и поделился планами на будущее. Он признался, что регулярно занимается длительной ходьбой и уже готовится к новому личному рекорду. По словам 63-летнего музыканта, в прошлом году он уже преодолел серьезную дистанцию и намерен превзойти собственное достижение. Последний рекорд был в 62 года, прошел 62 километра, а в свои 65, как понимаете, в планах пройти пешком 65 километров. Ну что ж, будем ждать результатов, а сейчас послушаем замечательный хит в эфире «Радио Дача».
0: Номер 3.

0: шутка номер два.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: строчку нашего хит-парада песня «Чепик» 5 минут назад. Та самая песня, которая заставляет вспомнить, как быстротечно время и как сильно все может измениться за одно мгновение. Кажется, еще 5 минут назад вы только строили планы на вечер, а теперь с нами финал рабочей недели и впереди долгожданные выходные. Остается добраться до вершины нашего чарта, узнать лидера недели и уже спокойно начать отдыхать.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
0: А еще нас ждет долгожданная премьера на радио «Дача». Сегодня свою новую песню представят сразу 2 талантливых музыканта, чей творческий союз уже доказывал свою успешность. Видимо, этот дуэт решил снова покорить наши сердца. Стас Михайлов и Люся Чеботина возвращаются с новой порцией нежности. Слушаем их долгожданную новинку под названием «Обнимай». Прямо сейчас на радио «Дача».
1: Премьера на радио «Дача».

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВВ-банка кэшбэк 5% на все. ВВ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВВ-банк.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное. Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Григорий Лепс.
13: Самый лучший день заходил вчера.
12: Полина Гагарина.
11: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.
12: Горячая десятка.
15: Горячая десятка.
12: На радио «Дача».
16: И вот практически вершина чарта «Горячая десятка». Буквально через несколько секунд мы с вами узнаем, кто же оказался на первой строчке. Однако перед тем, как мы раскроем главную интригу и назовем победителя, стоит еще раз отметить тех исполнителей, кто вплотную приблизился к лидеру, но не хватило совсем немного до звания номер один.
11: «Горячая десятка».
17: «Горячая десятка».
11: На радио «Дача».
16: Итак, 3-е место забирают Григорий Лепс и Акмаль. Их песня «Шутка», между прочим, в прошлый раз была на 1-м месте. А вот песня «Чепик 5 минут назад» делает уверенный шаг вперед, или, правильнее, наверх, с 5-й строчки на 2-ю. И сейчас самое главное к этому часу. Кто сегодня готов забрать звание лидера хит-парада «Горячая десятка»? Ну, думаю, внимательные слушатели уже успели определить призера, учитывая места и позиции. 12-ю неделю это музыкальная работа в десятке лучших песен. В прошлый раз было серебро нашего чарта. А если вспомнить предыдущие выпуски, там практически через 1 первые места. И вот сегодня Никита и Мария Зайцева вновь забирают золото хит-парада «Горячая десятка». Песня «Все слова о любви» на этой неделе вновь номер 1. Поздравляем победителей и с удовольствием слушаем их в нашем эфире. Меня зовут Сергей Черноусов. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
11: Номер 1.

0: слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эдуард. Хочу для своего друга Айваза заказать песню Владимира Высоцкого. Я желаю тебе хорошего настроения, а вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: компании таких ярких хитов программы «Диск Дачи» мы с вами проводим сегодняшний вечер. Надеюсь, помним еще больше таких ярких и танцевальных хитов. Слушаем в дополнительном онлайн-канале «Диск Дача». На сайте radiodacha.ru есть возможность проводить свободное время в компании любимых песен. Там же можно слушать и прямой эфир в любой точке планеты, где бы вы ни решили провести эти выходные. Уже скоро наш отдых дополнит хиты Елены Кукарской, Полины, группы «Хай-Фай» и многие другие. Желаем всем нескучного начала выходных.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: И в нашей с вами истории есть повод для хорошего настроения. Рабочая неделя завершилась, и впереди долгожданные выходные. Отдыхать, не работать, поэтому всем, кто трудится в пятидневку, сейчас можно выдохнуть и подумать о том, как провести наступающие два дня. Кому-то всегда хочется куда-то поехать подальше от дома, будь то дача или центр города, чтобы прогуляться, сменить обстановку, а другим наоборот. Хватает этого в будни, что в субботу достаточно любимого дивана и домашней обстановки. Ну, каждому свое, как и в нашем эфире. Уже скоро послушаем хиты Михаила Боярского, Артема Качера, ансамбля «Золотое кольцо» и других звезд диско-дачи.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7-964-641-2052. Сайт arsagroup.ru.
2: Реклама.
3: Внимание! Компания «Мастерстрой» предлагает тротуарную плитку «Гонами» прямо с нового завода. Вибропрессованная и вибролитая плитка произведена на немецком оборудовании, приспособлена к различным погодным условиям, имеет широкую линейку форм и расцветок. «Мастерстрой» гарантирует качество по приятной цене. Доставим, установим, проконсультируем. Волоколамский район, поселок Чисмино, улица Центральная, 1. Телефон 8-926-105-94-14.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Многие слушатели ставят ребром вопрос, почему такси именно зеленоглазые, автомобиль светит зеленоватым оттенком, или это художественные приемы, образ речи. Ну, в действительности оба варианта бьют мимо цели. Дело в том, что в советское время по цвету было понятно, какое такси свободно, а какое занято. Наш с вами вечер свободен, и уже скоро его дополнят не менее желанные хиты группы «Фабрика», Артур Пирожкова, «Лолиты» и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из города Сочи. Для себя любимая хотела бы послушать Елену Воробей. Я желаю всему городу Сочи хорошей погоды и всем хорошего настроения. А вам, радио «Дача»?

Жестокая любовь творит чудеса и дарит нам впоследствии вот такие прекрасные хиты. Филипп Киркоров этим вечером с нами на радио «Дача». Наверное, уместно пожелать всем взаимных и самых чистых отношений, ну и поздравить с началом выходных. Продолжаем отдыхать.

этим вечером мы слушать яркие хиты программы «Диско Дача». На очереди у нас песни группы «Нэнси», «Славы», «Филатова и Кэрос» вместе с Жасмин и Амирчиком и многие другие.

компании ярких хитов диско-дачи мы проводим этот прекрасный вечер пятницы. Впереди выходные и долгожданные встречи с друзьями. А еще с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены увидим Полину Гагарину, Дениса Клявера, группу «Город 312» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Николая Баскова, Артика и Асти и многие другие.

0: Любимая фраза каждой уважающей себя мамы, а я говорила, уже давно стала чем-то большим, чем просто упрек или замечание. Правда, не всегда детям хочется получать советы от старших. И дальше, вспоминая мем, я сам решу. Вы также вправе решать, как проводить эти выходные, выбор за вами. А мы всегда дополним ваш отдых отличной музыкой, в том числе и в ближайшее время. Через короткую паузу послушаем хиты группы «Рефлекс», Татьяны Булановой, Андрея Губина и других звезд диско-дачи.
1: Реклама. Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Шаман.
3: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
3: Андрей Державин.
4: Группа «Винтаж».
3: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
3: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Яковлева Юлия. Я из Санкт-Петербурга. Хочу большой-большой передать привет всем радиомонтажникам и солнечного дня. И прошу поставить радостную песню для всех, кто слушает радио «Дача». 12!

Тема вечеринок в наше время не менее актуальна, но сейчас есть свои особенности. Отдыхающие хотят более закрытые форматы, чтобы каждое мероприятие отражало их личный стиль и давало возможность проявить себя. Также гости хотят окунуться в нечто необычное, например, посетить старинный замок, крышу небоскреба, например, с панорамным видом. В общем, каждому свое. А главное, впереди выходные, есть время, чтобы отдохнуть. С нами вечер пятницы, и уже скоро его скрасят хиты Юлианы Карауловой, группы ПМ, Хабиба и других звезд диско-дачи.

0: соседней улице, в каждом уголке нашей страны встречают выходные в компании ярких танцевальных хитов программы «Диско-дача». Желаем вам самого прекрасного, отличного отдыха, шикарной погоды. Сейчас в финале весны это точно не помешает. Хотя всегда можно собраться дома или на даче в любую непогоду. Главное – компания. Ну и, конечно, наличие свободного времени. Хотя бы один день, и чтобы он стал настолько ярким, чтобы потом всю рабочую неделю думать о нем. Но мы лучше вернемся в пятницу и через короткую паузу послушаем хиты Кати Лель, Жени Белоусова, группы «Божья коровка» и многие другие.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией «Арса Групп». Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. «Арса Групп». Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон плюс 7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

цвету глаз можно определить характер человека, а еще его предпочтения. Например, кареглазые любят похвалу и заботу, а владельцы серых глаз трудолюбивые, чувствительны, но, как и все, хотят получить от вас порцию внимания. Рубрика «Удачный момент» – самое верное решение данного вопроса, ведь именно в ней в финале каждого часа ваши приветы, признания, ну и только любимые хиты. Звоните по телефону 8-495-995-2555 в любое время. А также прямо сейчас ловите следующие хиты группы «Гости из будущего» – Наташа Королева, Катя Лель и не только.

0: «Музыка-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, «Радио Дача». Хотела передать привет из Саратовской области, города Балаково, своим родным, любимым, любимому мужу Григорию, детям, внукам, Московская область, город Зеленоград, Санкт-Петербург. И пожелать всем здоровья, чтобы было все хорошо. И поставьте, пожалуйста, песню «Пелагея». Спасибо, «Радио Дача».

колонки. Ну и, разумеется, любимые хиты сегодня украшают наш с вами вечер, а может и ночь. Все зависит от того, где слушать наш эфир. А такая возможность есть у каждого в любой точке планеты. На сайте radiodacha.ru есть специальный плеер, и здесь же дополнительные онлайн-каналы. Диско-дача и песня года. В выходные, например, очень даже актуально. Когда решаешь куда-то уехать подальше, или даже улететь хотя бы на пару дней, вот знайте, мы всегда с вами. А еще через короткую паузу с нами хиты. Группы «Чай вдвоем», «Алый Рид», «Леонида Агутина» и многие другие.

зря нам говорят, что нужно любить себя, верить в свои силы, не бояться хвалить себя, и тогда все обязательно получится. Например, Марина Федункив. Для любимой актрисы написали главную роль в комедийном сериале «Гуляй, шальная», который вышел этой весной. Если еще не видели, вот можно вечером, после работы, а уж выходные, тем более, посмотреть как вариант. Ну а слушайте в нашем эфире уже через короткую паузу будем песни ансамбля «Самоцветы», «Алсу», Филиппа Киркорова и других любимых артистов «Радио Дача».

0: песня «Мой адрес. Советский Союз» в исполнении Виа Самоцветы в эфире «Радио Дача». Что удивительно, был период, когда она даже не была востребована. А вот сейчас это уже не просто песня, а символ ностальгии тех, кто застал Советский Союз. Ну и в 1973 году она вполне заслуженно получила статус «Песни года 73». Завтра днем мы вспомним немало любимых шлягеров легендарного фестиваля страны, а через короткую паузу послушаем хиты Стаса Михайлова, группы «Непара», «Валерий» и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Марина из Москвы. Хочу передать горячий привет коллективу «Бухгалтерии». Пожелать им хорошего дня, успеха в работе и крепкого здоровья. Хочу передать песню Маши Распутиной. Спасибо, Радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на ВБ-дефис.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb.defizbank.ru. ООО ВБ-банк.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Шагай легко, живи красиво с компанией Арса Групп. Тротуарная плитка, брусчатка, бордюры. Огромный выбор декоративных элементов для благоустройства участка. Собственное производство, гарантия честной цены и качества. Профессиональные мастера. При укладке под ключ дизайн-проект в подарок. Арса Групп. Русский район, село Покровское, магистральная, дом 18. Телефон +7 964 641 20 52. Сайт arsagroup.ru.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.